0: Трости свине.
1: Трости свине.
0: Издите свиня.
1: Издите свиня.
2: Лайта соло, о лакитау.
1: Лайта соло, о лакитау.
2: Илья, о то.